Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном. 10 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.

0: sorry. No.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Вновь на край земли, в облаках лететь, и будет мне блестеть крыло серебром дождя. А во вчера осталась ты.

0: Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: Для работы в городе Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество Алроса спецбурения требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах. Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада и лаборант химического анализа. Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алросаторг» требуется водитель автомобиля категории «Б», «С», «Д». Телефон 8-914-308-76-32. В Мирнинское авиационное предприятие требуется электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования, систем обеспечения полетов. Также требуется инспектор по досмотру. Телефон 8-914-269-05-17. В культурно-спортивный комплекс требуется врач без квалификационной категории и режиссер. Телефон 8-914-269-05-17. В акционерное общество «Алросагаз» требуется водитель автомобиля категории «Д». Телефон 8-914-260-0093. В общество ПТВС требуется изолировщик на термоизоляции. Телефон 8-914-260-0093. В общество «Эхалтрансгаз» требуется машинист экскаватора 7-го разряда. Телефон 8-914-260-0093. В Мирнинское авиационное предприятие требуется специалист по контролю за наземными операциями. Телефон 8-914-269-05-17. В управление капитального строительства требуется горнорабочий 3-го разряда и проходчик 4-го и 5-го разрядов. Телефоны для справок 8-914-309-47-16. В общество «Алросоохрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Айхале в общество «Алросоохрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Ленске в управление материально-технического снабжения требуется плотник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и главный специалист отдела охраны труда. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество «Алросоохрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-00-38-25.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край».
5: 8-914-25-24-808.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушатели старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Сдадут однокомнатную квартиру по улице Советской, 18, 105. Все есть. Телефон 8-914-252-3504. 8-411-252-3504. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтунан L-FS-77-ООН и Q-77-Бирнемедах свидетельствует. Связь, информационные технологии. Он массовой коммуникации «Регистрация» Федеральной службы по и Кринчатюбе Бирсел, Тосуню, Субекисунюгар, Бирагапи.
0: Для слушателей старше 16 лет.

я хочу проводить все время с тобой, разбежавшись, прыгнуть в холодное море и гулять босиком в ромашковом поле. По ночам смотреть на звездное небо, помечтать, побывать там, где я.

Счастливо было время, те веселые дни, когда делали вид, что мы влюблены, когда в наших глазах горели огни. Курортный роман.

0: Эй-колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Мы с вами 24/7.

0: алмазной столице. Полдень.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Алмазный край! Алмазный край!
0: Не переключайся!

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Сдадут однокомнатную квартиру по улице Советской, 18, 105. Все есть. Телефон 8-914-252-3504. 8-411-252-3504. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Вы слушаете «Радио Алмазный край».

0: 5 минут.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».
2: Не придумай ему мое имя и не ходи с ним по нашим местам. Не обнимай его сильно, как обнимала когда-то меня. Не говори, что он лучше, раньше таким для тебя был я. Просто забудь все поступки,

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года. I'm too much, never too.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Алмазный край. Радио без границ.

0: Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Сдадут однокомнатную квартиру по улице Советской, 18, 105. Все есть. Телефон 8-914-252-3504. 8-411-252-3504. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Ту, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga, e la Liguria pure, e intanto che si riempie.

0: Play.
1: Ангел белый с неба падает в лужу. Похоже, он тоже ни с кем не дружит. Он там никому не нужен. Ангел белый с неба падает в лужу. Похоже, он тоже ни с кем. Он, как и я, не

душа, как лезвие ножа. Но без тебя не будет куража. И эту бездну просто обожал. Это мой топ, это мой топ. Но видно, тактика моя дно.

0: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
1: Своди меня обратно в школу. Заставь открыть свою тетрадь. Ты научи меня покорно вдыхать твой воздух и писать.

0: Хорошее настроение. В Мирном 14 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Островский, ты помнишь те слова? В твоих руках бокал игристого, рядом с погасшим барбершопом.
1: Мы и с тобой неистово, на расстоянии выстрела.
2: Узнать бы где ты, как ты, что ты.

искал причин остаться. Для вибраций мне хватало выдоха, твоего нету выхода. И стало нам не до абстракции между станций.

Когда под кайфом му-му, е-е. Когда под кайфом рядом с тобой, я как под кайфом му-му, е-е.

0: две половины одного целого. Бьют эндорфины, хочу тебя целовать.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Сдадут однокомнатную квартиру по улице Советской, 18, 105. Все есть. Телефон 8-914-252-3504. 8-411-252-3504. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Радио «Алмазный край». Мирный. 102,4 FM. 102,4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Айхау». Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Сдадут однокомнатную квартиру по улице Советской, 18, 105. Все есть. Телефон 8-914-252-3504. 8-411-252-3504. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: 出身で、昨年は台湾で2人目、台湾で2人目。
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: «Радио Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Но это трагедия с хорошим концом. Проломил козырек, упал на балкон. Открывается дверь, стоит она. Ошеломлена, почти нога. Напоила чаем с черничным вареньем. Пообещал починить козырек балкона в воскресенье. И в понедельник тоже пришел. Вот так я Свету нашел. Вот так я Свету нашел.

0: Радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край. Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: на радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-71-04. 8-914-113-71-04. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Сдадут однокомнатную квартиру по улице Советской, 18, 105. Все есть. Телефон 8-914-252-3504. 8-411-252-3504. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
5: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтуном ЛФС-77-ООН и КЮС-77-ВИРНИ МЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТЕН. СИБЕС информационных технологий. Он на массовой коммуникации регистрации. Федеральная служба. И КЮС-77-ВИРНИ МЕДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТЕН.
4: Для слушателей старше 16 лет.

камни летать, вниз высоты не смотреть. Посмотри, мама, кем же я стал. Пусть эти ночи не сменят нам день. Мне небеса даровали те сны, где летали меж орбитами. За руки держались мы, и весь этот мир нам за...

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: В Мирном 18 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-71-04. 8-914-113-71-04. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Сдадут однокомнатную квартиру по улице Советской, 18, 105. Все есть. Телефон 8-914-252-3504. 8-411-252-3504. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край».

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

0: В Мирном 20 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС-Тон-Сет-Т-Аон и Кюсет-Тон Бирнемедах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелергонадзор Федеральной службы и Китринча Субебир Сыл Тавсуню Субеки Сунюгар Бирогапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слушаете

Красный край. Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

0: слышен вертолет.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 21 час.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: В Мирном 23 часа.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. СБС, информационных технологий, ЛАР, ООН и массовой коммуникации Лайгерега, надзор, Федеральная служба, и Кринча Субебир, Сыл, Топсуню, Субекис, Нюгер, Бирга, Пит.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Я смотрю на восход. Поезд ушел на восток. Я под откос, стрелка упала за сто. Я за тобой по песку, свои стопы в следы твоих стоп. И это мои чувства в приторных рифмах. Но мое сердце в них застряло, как корабль на рифах. Где-то между черно-белых клавиш и гитарных рифов. Где-то между этажами в застрявших лифтах. Так звучат мои чувства к тебе. Громкий припев плюс банальный куплет. Я на тебе. И ветер туда мне принес твой смех. Здесь ночью идет снег. Ты в моем сердце и в нем нет свободных мест. Старт с вершины Эвереста, спецрейс. В плеере погромче музло. Я отрываюсь от земли, я иду на взлет.

тебе. По рельсам, по взлетам, по трассам, сквозь препятствия, сквозь время и пространство. На летней резине, по лютой зиме, хоть подземное царство, хоть за 3-9 земель. Все просто, без лишних. Наш остров не дышит. 300 входящих, но мы в бесшумном режиме. Сейчас они не нужны мне. Яркий сюжет на титрах уснем. Это важней и значит рискнем. Чем ответит мир на наш дерзкий вызов. Наивно по-детски и пусть в этом нет смысла. Но ты вдохновляешь даже на смерть. И так прекрасно, больно смотреть. И пусть все против нас и в нашу пользу расклад.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации тонтуном LFS 77 и кюсе тон бирный медах свидетельствует. Себя с информационной технологией лар. Он на массовой коммуникации лар регистрирован надзор Федеральной службы и кинчес убедился, то что не убедился, не говорил.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

душа покидает тело, но становится легче на несколько грамм. Ты и есть душа, не предавай мое тело. Отрезаешь кусок, были мы одним целым, но живую придется теперь зашивать. Оказался из плоти, а как ты?

тебе напомнить. Боль моя, плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты вольная. Скажи, что все не зря.

0: на радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Я хочу с тобой танцевать. И чтобы ты сказал.

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить.

to take you to his mansion in the sky.

теперь нехорошо. Помню, было так легко, а теперь так нелегко. Сочиняю примитивно, и мне даже не противно, ведь я выгляжу спортивно, или, может, не спортивно.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер надзор Федеральной службы и Китлинча Субебир Сыл Топсуню Субебир Сыл Топсуню Субебир.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: This is Radio Freedom.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building. How must they die?
1: Музыка. Музыка. На радио «Алмазный край».
2: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь, с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен в

0: Алмазный край. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: в мирном 5 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: alive.
1: Yes. A warrior of the sun. A warrior of the mind.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Мирном. 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край.

Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 8 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

идет. Есть Бог, который все слышит, есть солнце, что рано встает. У меня есть мечты, что сбываются, есть цели, которым иду. Хорошо, что печаль забывается.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Эй, колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
2: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы и клиническую бибирсел.
0: Для слушателей старше 16 лет.